Йоу! Так, не ми так, че не так, не ми так, че не дин дин да. Дин да, да, да, дин да. Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.